Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

луча перестала быть кислой. Из далека щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM.

я тебя отпускаю. Дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Смотрите, женщина идет не без Христа. Толпы ухмылки ей в почет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 84.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 31 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

Вот замечательный эпиграф ко дню сегодняшнему выходному. Надо думать о хорошем. И пускай оранжевое солнце, если не на небе, то в душе уж точно будет у каждого. И это настроение, прекрасное настроение выходного дня, конечно, поддержим песнями «Ягода малина». Дальше звучит на волне хорошего радио. А в студии шансона Андрей Петров проводим этот день. Ну, его часть вместе. Здравствуйте, здравствуйте.

снег за окном. Сколько ж вышек стоит в этом царстве снегов окаянном. Зябкий лагерь, нахохлившись, словно уснул белым сном. И как будто он кружится в замкнутом круге стеклянном.

Михаил Шуфутинский на хорошем радио. Немного грустная история о том, как он поедет на юг. Но дело в том, что Михаил Шуфутинский действительно в этом году обязательно поедет на юг вместе с нами на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И вот там будет весело. Мы будем отдыхать с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря в Турции. И помимо Михаила Шуфутинского, вместе с нами туда, на фестиваль «Бархатный шансон», отправится много-много исполнителей. Для того, чтобы узнать, кто именно едет с нами, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там все подробности для лиц старше 12 лет.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

свою дорожку 8 уже Афина прокладывает, это факт. Несмотря на то, что мы с вами июль-то, как следует, не отгуляли, но вот в сентябре, говорит, Афина будет у нее и Ялта, и Геленджик, и Анапа, и Сочи, и Лазаревская. Ой, держись, Черноморское побережье. Клееночка за песней «Милый» появляется в эфире «Хорошо радио», а исполнит Алексей Петрухин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: shansonfm.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Вариация на цыганские темы звучала на хорошем радио. Немножечко грустная дата, но это факт, что незабываемый Владимира Высоцкого. Тут без вариантов, это вот грустная дата. 46 лет тому назад, 25 июля 1980 года, Владимира Высоцкого не стало. И мы на радио «Шансон» помним, чествуем.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 31 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

0: шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о продлении граждан амнистии до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощенной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, у владельцев появится еще 5 лет, чтобы спокойно собрать документы и оформить имущество по облегченной процедуре. По его словам, за время действия амнистии граждане уже зарегистрировали около 250 тысяч гаражей. Упрощенный порядок касается капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года и не признанных самовольными постройками. В России могут запустить новую цифровую платформу «Университеты». Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на проект постановления правительства, она позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления онлайн. Эксперимент предлагают провести с 1 сентября этого года по конец 2028. Через сервис можно будет подать заявление, подтвердить зачисление, оформить цифровые документы и даже решить вопрос с общежитием. Кроме того, студентам планируют давать рекомендации по стажировкам и дополнительному образованию. Чемпионат мира 2018 года в России занял 9-е место в рейтинге лучших мировых футбольных первенств по версии спортивного издания «Атлетик». Авторы оценили 23 розыгрыша турнира с 1930 года. Российский мундиаль оказался на одну позицию выше чемпионата мира 2026 года, проходившего в США, Канаде и Мексике и занявшего 10-е место. Лучшим признан чемпионат мира 1970 года в Мексике, где в финале Бразилия обыграла Италию со счетом 4-1. Второе место занял чемпионат мира 82 в Испании, третье первенство 86 года в Мексике. Последнее 23 место в рейтинге занял чемпионат мира 38 года во Франции. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: Ну, а если чувствуете, что без хороших песен жизнь, в общем-то, и не жизнь, то есть маленькая подсказка. Просто сделайте радиоприемник чуть-чуть погромче на волне шансон. Но так, разумеется, чтобы окружающим не мешать. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Твое сердце. Следующая песня.
1: На границе реальности и грез выпадал

За песней «Не уходи» на волне хорошего радио зазвучит одна из композиций Аллы Рид. А сама же Алла Рид на днях поделилась летними откровениями. Вы же знаете, что Алла-то исключительно городской человек, но дача для нее место особенное. Ведь там ее сын ходить учился, говорить учился и до сих пор все лето проводит. А до него еще и несколько поколений. Композиция, которая появляется на радио «Шансон», носит название «Тату на сердце».

0: и возите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

За аттестатом на радио «Шансон» композиция под названием «Когда поют о любви мужики». И вот уж где точно можно будет самому попеть и в хорошей компании, много часов подряд любимых песен, энергично потанцевать, да еще с прекрасным настроением, так это на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Легендарный праздник уже скоро, 14 ноября на столичной лайф-арене. Конечно, будет много артистов, чтобы вы могли получить настоящее удовольствие. Возрастное ограничение 12+, и не забывайте, что самые доступные билеты на танцпол, а там можно стать частью большого музыкального праздника.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

закурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился.

«На дне души» — вот название композиции, которую слушали на волне хорошего радио. Время нам услышать Евгения Григорьева, его песню «Цвет шафрана». Хорошо вам известная композиция. Конечно, мы ждем обновок летних от Евгения Григорьева. А что же сам Жека говорит? На днях задумался, а не записать ли ему что-нибудь народное из композиций, которые, как говорится, любят все и знают все, или, может быть, что-то, где будут присутствовать народные мотивы. Ну, а раз задумался, значит, у Евгения Григорьева есть какие-то идеи. Ну, подождем. Лето еще в самом разгаре.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 31 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему «Валан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Шансон.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела. Президент подчеркнул, что сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Кроме того, он отметил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране. Следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России сегодня достойно продолжают традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 веков назад, в эпоху петровских реформ и крепли на всех исторических этапах развития страны, отметил Путин. Президент сегодня работает в Омске. Там он посетит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится с 2003 года. В минувшем году форум состоялся в Казахстане. До этого Омск принимал российско-казахстанские межрегиональные форумы дважды в 2003 и 2019 годах. Оба прошли с участием лидеров двух стран. В 45 регионах России сократились очереди на АЗС. Наиболее сложная ситуация сохраняется все еще в Крыму и Севастополе. О сокращениях сообщили власти регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Приволжья, Урала, Дальнего Востока, региона Сибири, Северокавказского и Южного округа. Очереди полностью исчезли в Орловской области, постепенно снижаются Курской, Липецкой, Ярославской, Костромской, а также Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской и Воронежской областях. Ажиотаж сохраняется в Тамбовской области. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас +20. Мария Деева, радио «Шансон».

Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым, Ялта там, где была.

Здравствуй, Крым, здравствуй, Владивосток, здравствуй, Мурманск, здравствуйте, здравствуйте. Все вы слушаете радио «Шансон» в студии Андрей Петров. Делимся хорошим настроением в выходной, ну и, конечно, замечательными песнями. «Ромашка-Василек» на очереди.

Love Story в исполнении Михаила Шафутинского на Хорошем Радио. А вот какая жизненная история у Михаила Шафутинского и наш юг, ну, Черноморское побережье и летняя курортная Турция. Все это будет и будет скоро у Метро в августе. А этот месяц тишины и личных семейных дел. Знала? Дальше на Радио Шансон.

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.

0: Уоррс строит, строит для чемпионов. Уоррс строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

А позывные нашего легендарного праздника, нашей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» помнят и знают и на орбите космонавты, и здесь, на планете Земля, очень даже широко. И огромное количество музыкантов придет спеть для вас, чтобы получился действительно настоящий музыкальный праздник. В том числе и Григорий Лепс придет, его композиция «Не троньте душу грязными руками» как раз звучит на волне шансона. А вы с нами петь и танцевать приходите на «Разгуляй» 14 ноября на Life Arena. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, если дружба настоящая дружба, а если так, то происходит, как происходит. Свершилось, собственно, то, что до вчерашнего дня было на уровне слухов. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России официально ввел ограничительные меры в отношении Александра Маршала. Его голос как раз звучал в песне «Дружба» на хорошем радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 31 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Радио Шансон.
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах заработают в России с 1 сентября этого года, говорится в приказе Минтранса. Ранее детали анонсировало Министерство транспорта. Главное изменение в том, что теперь места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Для этого надо указать особенности передвижения. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом без дополнительной платы. Также новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними. Кроме того, пассажирам обеспечено бесплатное сопровождение в аэропорту от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставлении кресла-коляски. Синоптики рассказали о погоде в Москве. В августе, по предварительным прогнозам, экстремальной жары или сильных похолоданий не ожидается. Температура будет примерно на 1 градус выше климатической нормы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Он отметил, что в последний месяц лета жителей столичного региона ждет умеренно теплая и ровная погода. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это пока все новости. Мария Деева, Радио Шансон.

0: Что оставит ветер название этой композиции, прозвучавшая на хорошем радио? Надеемся, что оставит замечательное лето подольше. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а что касается музыки, то при любом раскладе, при любой погоде музыка все равно будет с нами.
1: Мы все у музыки во власти.

и не просто улыбнется, споет под открытым небом. Ваня Лисицын музыкальный вечер на свежем воздухе устраивает завтра, 26 июля, в столичном клубе «Правда». Информация для лиц старше 12 лет. А у нас на шансоне песня под названием «Желаю» зазвучит, и чуть позже услышите композицию «Мои чувства. Кружева».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация.

0: 68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

слову, возвращается к нам замечательный праздник. Эти выходные в стране проходят по знакам военно-морского флота. И вот сегодня в сквере в Кронштадте откроют памятник Ангела Мессины, посвященный русским морякам. Основные же торжества намечены на завтра по всей стране. И жителей своего родного города на Неве обещал песнями поздравить Александр Розенбаум. Готовит специальное выступление именно ко дню ВМФ. Ну а на радио «Шансон» звучит песня под названием «Королева» в исполнении «Мэтра».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Летняя мята трава на радио Шансон. В общем, летняя жизнь кипит у Виктора Королева. Пенсия молчит, но подмигивает, говорит он. А новая песенка улыбается и уже машет ладошками. Послезавтра, в понедельник, обещал Виктор Королев назвать день премьеры музыкальной обновки. А пока «А ты яблоко ела» на хорошем радио.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 31 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. Граждане двух стран имеют право находиться в республике до 30 дней. Информация содержится в поправках к положению о визовом режиме Черногории. Каким будет порядок въезда после 31 октября, в документе не уточняется. Власти республики неоднократно заявляли, что в рамках синхронизации политики страны с ЕС для вступления в состав объединения им придется вести визовый режим с Российской Федерацией. Минстрой опроверг данные о якобы смене порядка передачи показаний по счетчикам. Информация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчика воды, не соответствует действительности. Как и раньше, данные о расходе воды необходимо передавать до 25 числа каждого месяца. Этот порядок действует уже более 10 лет и остается прежним. Если показания поступят позже установленного срока, плату рассчитают по среднему объему потребления воды, сообщили в Минстрой. Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Причина – гроза, которая возможна в течение дня. Как сообщили в гидрометцентре, предупреждение будет действовать до 21 часа по московскому времени. Ранее синоптики также сообщали, что осадки пройдут в мегаполисе и по области при температуре воздуха до 23-25 градусов тепла. Накануне ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что дожди будут идти в московском регионе в течение 5 дней. Однако они будут непродолжительными и умеренными. За сутки выпадет не более 7 миллиметров осадков. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду. На востоке столицы идет дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воды в Москве-реке плюс 18 градусов. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Иногда музыку включаешь не потому, что хочется петь, а потому, что устал молчать. И тут же понимаешь, все, что не сказал, уже спел кто-то другой. За это мы ее и ставим на повтор. У микрофона Рустем Ахметшин, вы слушаете «Хит-парад «Шансон года». Первая песня в нашем списке про легкость, которая дается без усилий. Когда на душе тяжело, этот голос напоминает: ты не самолет, чтобы взлетать по расписанию. Можно просто выдохнуть и позволить себе быть выше суеты. Так держится на плаву Стас Михайлов. Его хит «Летай» уже который месяц не выпадает из ротации. Сегодня он обосновался на 12 этаже нашего чарта. Проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер.

0: Следующая история про тех, кто не просит, а берет. Или не берет, а просто позволяет себя любить. Героиня этой песни явно не из тех, кто будет ждать у закрытой двери. Она сама решит, когда войти. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» забралась на 11-ю ступень. Как высоко эта кошка в итоге окажется, зависит исключительно от ваших голосов.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Далее тот случай, когда песня становится чем-то большим, чем просто треком в плейлисте. В ней слышится что-то настоящее, без прикрас, и именно поэтому она остается с нами. Итак, Владимир Ждамиров и его «Купола-колокола». Сегодня 10-я строчка. Но для всех, кто ценит настоящую музыку, она уже...

Говорят, если долго стучать, дверь однажды обязательно откроется. Правда, никто не уточняет, сколько именно понадобится терпения. Этим вопросом словно задается Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-е место. Наверное, самое сложное – не перестать верить именно тогда, когда кажется, что ответа уже не будет. Шансон на

Цветы бывают разными. Красные для признаний, белые для невест, а черные для тех, кто не ищет легких путей. Султан Лагучев спел про такую розу, и она оказалась ближе к истине, чем все учебники по флористике. Его хит «Роза черная» поднялся на 8-ю строчку. Это, пожалуй, самый загадочный цветок в этом сезоне. Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент? Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Знаете, самый эффективный способ добиться обратного – сказать «не делай». Особенно, когда речь про чувства. Чепик и Холос пели «Не люби меня», и слушатели дружно решили поступить наоборот. Результат – 7-я позиция и огромное количество голосов, которые доказывают – запретный плод всегда слаще.
0: Шансон.

Взрослые гадают на ромашках уже не про любовь, а про зарплату и отпуск. Но Михаил Бублик в песне «Лети, лепесток» возвращает нас в то время, когда желания загадывались просто так, без калькулятора. Сегодня лепесток долетел до 6-й строчки. Шанс.

Любовь, она как будто утюг. То гладит, то оставляет следы. Евгений Григорьев в песне «Обожгла любовь» поет про те самые ожоги, о которых не жалеешь, даже когда больно. Песня остается на пятом месте, и, видимо, слушатели тоже знают, что такое гореть, но не сгорать.

Есть имена, которые становятся легендами не благодаря хайпу, а вопреки ему. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» про ту самую героиню, о которой хочется знать больше. Наташка поселилась в сердцах, а в нашем чарте еще и на 4-й позиции.

претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Марракеш. По судьбе. Марракеш этим летом представил новую работу под названием «По судьбе». Мелодия в стиле 90-х, теплая атмосфера, история о том, как важно прощать и доверять своим чувствам. Этот хит зарядит вас драйвом и напомнит, что настоящая радость рождается в

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Есть исполнители, которым не нужно никому напоминать, кто они. Достаточно первых секунд, и все становится ясно. Михаил Шуфутинский и его песня «Последний полет» вновь оказывается среди главных фаворитов недели, занимая 3-е место. Такое уважение невозможно заработать за один сезон. Оно складывается из многих лет, десятков песен и миллионов слушателей.
7: Шансон номер 3.
8: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой,

Если бы лето можно было законсервировать, они бы сделали это дуэтом. Алексей Петрухин и Анна Семенович в песне «Раздели со мной лето» предлагают нам хотя бы музыкой продлить теплые дни. Их хит взлетел на второе место, с чем мы поздравляем артиста.

0: Уже скоро узнаем имя исполнителя, которому достанется золотая медаль хит-парада, но сначала коротко вспомним всех участников программы. На 12 месте Стас Михайлов доказал, что летать можно без взлетной полосы. Летай.
1: В дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Кошачья грация в каждой ноте на 11 строчке. Юлия Михальчик и «Буду твоей кошкой». На 10-й ступени голос, который не могут победить даже глушилки. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола».
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: 9-я строчка. Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь». Говорят, что черный цвет самый стильный. Султан Лагучев доказывает это на 8-м месте. «Роза черная». Чепик и Хола остаются на 7-й строчке с хитом «Не люби меня».
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Лепесток Михаила Бублика приземлился на 6-й ступени. Ожоги – это тоже опыт, особенно если любовные. На 5-м месте Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь».
1: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг и «Губы Наташки» радуют нас сегодня на 4-м месте.

0: третий, но первый по духу Михаил Шуфутинский и песня «Последний полет». Алексей Петрухин и Анна Семенович с хитом «Раздели со мной лето» получают серебро. А теперь давайте знакомиться с лидером недели. И, наконец, та самая песня, которая уже стала ритуалом. Птицы из названия, кажется, не просто разлетелись, а наметили постоянный маршрут к вершине хит-парада «Шансон года». Александр Новиков с авторской работой «Разлетелись как птицы» снова на первом месте. И каждый раз это звучит как возвращение домой. Чтобы поддержать артиста и его песню, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть на следующей неделе у вас будет больше песен, которые заставляют улыбаться, и меньше поводов для грусти. Пока.
1: Шансон номер один.
2: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 31 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Радио Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Бабушкам и дедушкам, помогающим в воспитании внуков, нужно присваивать официальный статус семейного помощника с пособием «не ниже МРОТ», заявил председатель партии пенсионеров Эрик Праздников. По его словам, присвоение статуса должно происходить по заявлению одного из родителей, подаваемого через госуслуги или МФЦ. Период ухода и работы в качестве семейного помощника должен засчитываться в пенсионный стаж. Если бабушка или дедушка фактически осуществляют постоянный уход за внуками, позволяя родителям работать, они должны получать государственную поддержку, отметил Праздников. Добавлю, что минимальный размер оплаты труда в Москве с 1 января этого года составляет 39 730 рублей в месяц. В Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Речь о почти 12 километрах береговой линии. Специалисты использовали около 450 тысяч кубометров песка. Такие данные привели в оперативном штабе Краснодарского края. На прошлой неделе 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 12 проходят экспертизу, сообщили в Кабмине. Роспотребнадзор ведет мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года задействовали почти 770 человек и около 200 единиц техники. Сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, рабочие профессии сейчас занимают 6 позиций в десятке лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Среднее предложение для сварщиков составляет 160 тысяч рублей, а опытные специалисты в высокотехнологичной сварке могут получать до 400 тысяч. Также высокие зарплаты предлагают программистам, инженерам и врачам-стоматологам. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, Радио Шансон.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Вот много ли для счастья надо? Да нет, иногда просто достаточно всего лишь выходных. Здравствуйте, вы на душевной волне радио Шансон. С вами с этого момента буду я, Ольга Шатрова. Что у нас в перспективе? Программа по заявкам, это в 15.00 по московскому времени. Любимые песни. И даже буду радовать вас, озвучивая ваши приветы в рамках мобильных выходных. Так что вооружайтесь мобильными телефонами, отличным настроением и обращайтесь в эфирный чат. Ну а пока что только любимые песни на радио Шансон. Валерий Коррас с, да, такой вот несерьезной песенкой. Далее специально для вас.

0: поймите мужика.
1: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: свою маму. С днем рождения.
1: Только к 30 годам дети начинают ценить своих родителей. Только с возрастом, пройдя через собственные ошибки, кризисы и опыт, человек начинает по-настоящему ценить заботу и жертвы, на которые шли родители ради него. Предлагаю оспорить это устоявшееся мнение и ежедневно показывать своим родным, что умеете любить, несмотря на возраст. Немного философского настроения далее от Лолиты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: и боялся уронить.
1: Лето – это возможность загорать по пути на работу. Лето на радио «Шансон».

нравится, это, пожалуй, самый строгий учитель. Там каждый сам за себя, а дома, да, там любят и ждут, и всегда простят. Группа «Лесоповал» на радио «Шансон». Надо сказать, что этот коллектив выступит на легендарном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Праздник состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаманы» и многие другие любимые артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, танцев энергичных и отличного настроения. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон не крайность, а мобильные выходные, а посему звучат ваши приветы и поздравления. Сегодня у нашей подруги, зажигалочки, красавицы Ольги Ботвиновой день рождения. И по традиции все мы, родные, близкие, друзья, сидим с ней за праздничным столом, конечно же, вместе с Радио Шансон. От всех нас поздравления имениннице и пожелания всех-всех благ с Днем торговли. Брата Сергея Баранова и его сына Илюшу поздравляют. Вы настоящие мужики, успехов вам во всех начинаниях. Это Татьяна Мельникова из Саратова. И хочу поздравить тоже Наташеньку Епифанову с этим праздником. Ты продавец от Бога. Здоровья тебе и всех-всех земных благ. Это мобильные выходные на радио «Шансон».

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Кабмин выделит 240 миллионов рублей рыбохозяйственным предприятиям юга страны. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Размер субсидий составит 20% от стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, произведенной или добытой за предыдущие 3 года. Для получения поддержки компании, базирующиеся на Черном или Азовском морях, также должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с предыдущим годом. Известно, что субсидии получат более чем 30 рыболовецких организаций Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, таковы данные Росстата. В ближайшее время показатель закрепится на уровне чуть более 2%. При этом, по словам Владимира Путина, уровень безработицы в нашей стране один из самых низких среди промышленно развитых государств. Диптранс Москвы напомнил о перекрытиях 25 и 26 июля в районе Лужников. Движение будет ограничено из-за проведения концертов. Сегодня и завтра с 20 часов и до окончания мероприятия нельзя будет проехать в проектируемом проезде от улицы Усачева до улицы Доватора на улицах Савельева, Доватора, Десятилетия Октября. Полный список ограничений доступен на сайте Центра организации дорожного движения. Синоптики назвали сроки окончания дождливой погоды в столичном регионе. Осадки прекратятся к следующим выходным. Также ожидается небольшое потепление, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, благодаря смене циклонического доминирования солнечным антициклоном, послеполуденные показания термометров увеличатся до 29 градусов. Синоптик добавила, что ночи тоже будут теплыми, термометры покажут 12-17 градусов. Заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 22, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра. Мария Деева, радио «Шансон».

Друзья, Федю Карманова и Анатолия Полотно, все их творчество, все песни доказывают, что безвыходной ситуации не бывает. Спешу всех поздравить с праздником, да, с Днем Беспричинности. Легкий повод порадоваться просто так, без особого повода. Радио Шансон готов дарить радость 24/7, 365 дней в году. В студии Ольга Шатрова. Рада, что этот субботний день вы приняли решение провести в компании Радио Шансон.

Любовь — это когда твое сердце поет серенада, а объект обожания просто прибавляет громкость в наушниках. Настасья Самбурская на радио «Шансон». Вот где точно только взаимные чувства, так это на мероприятиях радио «Шансон». Спешу вас пригласить на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Давайте отправимся по волнам любимых песен вместе. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордный условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
12: Радио «Шансон».

0: В 2018 году состоялось торжественное открытие Крымского моста, и уже через год группа Любэ посвятила этому событию песню. По словам Николая Расторгова, он хотел увидеть это грандиозное сооружение своими глазами, и во время съемок клипа к песне мечта осуществилась. Теперь артист советует всем хотя бы однажды приехать и проехаться по Крымскому мосту и почувствовать это веселое летнее настроение. Летнее настроение и далее.
1: Пацанам был полубог.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
4: Ой, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и все.

в рамках мобильных выходных продолжают звучать ваши приветы. Супруг Вячеслав Вячеславович едет домой, и Елена шлет ему свой знак внимания через радио «Шансон». Всех причастных с днем работника торговли поздравляет Елена из Королева. Прекрасных дам в основном, ведь они олицетворяют всех красавиц за прилавком. Но есть и мужская часть таких работников. Их тоже Елена с удовольствием поздравляет с праздником. Всем мира и добра!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио Шансон.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Все российские вузы полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В рамках эксперимента студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. Тем временем российские школьники с начала года завоевали 27 медалей на 5 международных олимпиадах. Из них 23 золотые и 4 серебряные награды. Об этом сообщили в Минпросвещение. В ведомстве подчеркнули, что наиболее успешно наши ребята выступили в естественно-научных дисциплинах, среди которых состязания по биологии, географии, химии и физике. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, каждая медаль наших школьников на международных олимпиадах радость и гордость для всей страны. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Когда мы искренне восхищаемся мелочами, ищем в привычном что-то новое, мечтаем мы с любопытством, пробуем непривычное, мы сохраняем вот эту внутреннюю молодость. А вот если все вокруг начинает восприниматься как должное, если появляется установка «я это уже знаю, зачем это пробовать», если пропадает интерес к новому опыту, вот тогда, возможно, наступает тот самый внутренний сдвиг, который часто и называют старостью. Ну и, как говорил Михаил Жванецкий, возраст – это когда, зайдя в автобус, смотришь не на красивых женщин, а на то, есть ли свободное местечко. Тему продолжит Александр Новиков. В этом часе еще услышим Сергея Трофимова, Владимира Высоцкого, Гарика Сукачева, Евгения Кемеровского. С вами Ольга Шатрова. Я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

Странно, что в танце страсти не слышно сердца стук. Оправдать можно только, если музыка звучит на полной громкости. Сейчас предлагаю как раз на полной громкости и послушать любимая моя Вячеслава Быкова некогда очень популярную песню. Ее крутили на радио, ставили на свадьбах. Она даже была удостоена премии «Песня года 97». Подпевайте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: перспективы совсем не туманные. Уже в следующем часе будем дарить своим родным незабываемые эмоции с помощью программы «По заявкам» только для вас. А официальных поводов предостаточно, но главная надежда, конечно, на ваши личные поводы для радости. Обращайтесь.
1: Родина, как же ты плакала, досыта горя хлебнув.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Стабильные выходные на радио «Шансон». И сегодня, 25 июля, два легендарных хирурга, значимых в судьбе, отмечают день рождения. Это Семен Исакович Спектор и Владимир Алексеевич Виссарионов. Желаю здоровья, счастья, любви, процветания, благополучия и, конечно, мирного неба. Это Валентина Кузнецова из Екатеринбурга. Привет из Краснодара. Поздравления даже в адрес любимой невестки Лерочки Ралдугиной. С днем зубного техника. Солнце, желаем тебе карьерного роста и удачи во всем. Мы по вам скучаем, дети. Это сообщение от родителей. Жду вашего участия в программе по заявкам, которая начнет свое начало в 15:00 по Москве. Обращайтесь по всем известным каналам связи.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. МВД планирует изменить регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав. Как пишет РБК, в мае в правила аттестации внесли положение, согласно которому тестирование можно прекратить в случае, если кандидат использовал средства связи, справочные материалы и другие средства хранения и передачи информации. Министерство предлагает дополнить регламент аналогичным пунктом. Кроме того, с 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии противопоказаний или ограничений к управлению транспортом будут формироваться в электронном виде и размещаться в специальном реестре. Поэтому экзаменуемых хотят освободить от их предоставления в бумажном виде. Средняя пенсия неработающих россиян за год выросла примерно на 1800 рублей. В июне выплата в целом составила 25 тысяч 800 рублей, тогда как в прошлом году было 24 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. При этом в Чукотском и Ненецком автономных округах пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют в два этапа. С 1 февраля пройдет увеличение на уровень фактической инфляции за 2026 год. Второй этап ожидается с 1 апреля. Сборная России заняла весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по плаванию на открытой воде. В юниорской гонке на 5 километров среди девушек 14-15 лет золото завоевала Кира Гусева, серебро взяла Анастасия Синякова, а бронзу получила Нелли Петровская. Еще одну медаль для сборной России принес Алан Носов, став серебряным призером в мужском заплыве на той же дистанции. Об этом пишет газета.ру. Турнир проходит в Венгрии. Российские спортсмены впервые за несколько лет выступают под национальным флагом с гимном после снятия ограничений Международной федерации плавания. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Программа «Только для вас» — это концентрация душевности и позитива, и она начинает обратный отсчет, а посему спешу пригласить вас поучаствовать. Плюс 7-909-955-103-0. В студии Ольга Шатрова, я буду сегодня почтальоном, да, буду передавать ваши весточки. Ну, давайте по традиции заглянем в календарь. День работника торговли отмечается, День сотрудника органов и следствия и День речной полиции. 25 июля отмечается и День памяти легендарного поэта, актера и барда Владимира Высоцкого, чье творчество навсегда осталось в сердцах миллионов. В этот день мы вспоминаем человека, чьи песни и стихи, наполненные глубоким смыслом и неподдельной искренностью, продолжают звучать и вдохновлять спустя десятилетия. Ну что ж, я думаю, что песня, посвященная именно этому замечательному поэту, барду, актеру, в исполнении Александра Маршала будет как нельзя кстати.

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Окрысившись в злобу,

выйти, не простившись, в свои 42 года.

0: Магазин, а там друзья, ведь я жзин не пью один.
1: На радио Шансон реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Сегодня отмечается гастрономический праздник вина и сыра. Это отличный повод устроить небольшой дегустационный вечер и попробовать новые вкусовые сочетания. А мы же тут тоже добро приумножаем через программу «По заявкам» только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал «Макс». Через СМС по стариночке, да, или можно обратиться через наш официальный сайт radioshanson.ru. Ну и давайте к вашим приветам, поздравлениям. Привет любимому мужу Денису Токареву передает Елена, ну, естественно, Токарева. Сергей огромный привет передает всем, кто сейчас за рулем и слушает радио «Шансон», как и он. И пожелания вдобавок. Удачи на дорогах и побыстрее доехать. Так, не торопитесь. Не торопитесь, всему свое время. А Елена очень хотела поздравить своих любимых и родных родителей. Это Зинаиду и Сергея Локотьковых из города Курск с годовщиной свадьбы, 45 лет. Именно 25 июля у них праздник. Дорогие мама и папа, от всей души поздравляю вас с сапфировой свадьбой. Этот день – настоящее торжество любви, мудрости и верности. Как драгоценный сапфир, ваша семья сверкает чистой, с чистотой и благородством, оставаясь крепкой и нерушимой. Пусть ваши чувства будут такими же глубокими и прозрачными, как этот прекрасный камень. А жизнь вместе продолжается еще долгие-долгие годы в радости и гармонии. С днем рождения! Уна поздравляет бабушку Сильву. Ей сегодня 90 лет исполнилось. Мы к поздравлениям, конечно, присоединяемся. И в честь этого прозвучит песня в исполнении группы «Лесоповал». «Я куплю тебе».
8: Я куплю тебе дом.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Казань. Встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич». Профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
3: Радио Шансон.

свою коллегу, администратора бизнес-зала вокзала «Волгоград» Дудину Наталью Александровну. Ну и пожелать ей здоровья, любви, всего самого наилучшего карьерного роста. Я ее очень ценю и уважаю. Это дежурный помощник начальника вокзала Ирина Юрьевна. К поздравлению присоединяются Лариса и Кристина, а также Светлана. Брата Валерия Сергеевича Афанасьева с днем рождения. Он в городе Иваново живет. Здоровья, счастья, успехов и всех благ желает Андрей. Привет друзьям Приморска, Калининградской области, наверное, или нет? Татьяне Калининградской. Ну и в адрес Артема Листопад сегодня звучат поздравления с днем рождения. Желаю мирного неба и всех благ. Это Валентина Викторовна из Краснодара. Сегодня отмечаем день рождения Владимира. У него не юбилей, но день рождения. Вечером в кругу родных будем праздновать. Желаем здоровья, успехов. Мы его очень любим. Ну а за подписью дети, внуки и жена Наталья из Рязани. Большая семья поздравляет папу, дядю, дедушку Евгения Владимировича Черных с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, ну и, конечно, всех земных благ. Сидим на даче в СНТ «Цветущий сад». Мама Женя, жена Иришка, дети Юляшка, Викуля, семьи Пашиных, Седуновых, Сергеевых и Князевых. Ну и с днем рождения племянницу Леночку. Желаю ей всех благ.

Продолжается программа по вашим заявкам, и настало время, да, поздравить. Поздравляем самую лучшую в мире бабушку Лидию Николаевну. Профессиональным праздником. Много лет бабушка отдавала себя профессии, любима всеми вокруг, человек редкой доброты и великодушия, дарящий радость своей незабываемой улыбкой. Это Анастасия. Привет от Юрия Баранова из Рязани. Летит привет всему автотранспортному техникуму Леночке из Тумы. Пламенный привет Лене Карабановой, ее маме Гале тоже адресуется поздравления с профессиональным праздником. Пусть каждый день приносит доход и радость. С профессиональным праздником, днем работника торговли, как раз тоже поздравляет Елена Карабанова, Марию Сильнову из Питера, Ольгу Золотову из Москвы. Мирного неба над головой желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. К поздравлениям присоединяется и Саша Газарис, и дед Алехандро. Тоже спасибо за ваш труд, вы помогаете нам покупать.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: И вновь ваши приветы. Привет всем соседям по даче. Деревни раскопали. Андрей Поташов передает. Яна свой привет адресует мужу Михаилу, друзьям Жене и Кате и их сыну Андрею. Они сейчас отдыхают на ангаре. Золотые пески. Погода радует. Купаемся, отдыхаем. Желаем отличного настроения всем слушателям радио «Шансон». Светлана. Привет передает любимому мужу Сашеньке Рукавишникову, который везет нас с подругой на шашлычок. Люблю тебя. Ой, как это здорово. Родителям Ольге и Виктору Ушаковым и сыну Виктору привет. Мы на даче, а сын дома пишет музыку. Мы вот с мамой болеем, умудрились как-то, да. Но дачу никто не отменял. Желаю мамуле выздоровления. Все здоровья и счастья. Это Виктория из Железногорска. Любимые Яночки, желаю отдохнуть от трудовых будней. Пусть выходные принесут позитив. Это Коля, да еще и с поцелуем. Огромный привет, сердечный даже, летит в Волгоград сестре Татьяне и ее мужу Виктору. Они замечательные, добрые, в трудную минуту всегда рядом. Это Наталья из Паньшина. Привет нашим детям, Злате, Матвею, Чеверда. Пусть у них все будет хорошо, будут они счастливы, здоровы и любимые. Вот это пожелание, наверное, для всех нас. Привет всем жителям деревни Щербова, Воскресенского района, от Ожогиных. Ой, ребят, делайте погромче на приемнике, сейчас будет песня для вас. Всех работников торговли с их профессиональным праздником, с Днем торговли. Поздравляет Анна Ермуратина, город Железноводск, универмаг. Так, еще успею. Поставьте, пожалуйста, веселую песню. Да, это для вас, для поднятия настроения двум инженерам в деревню Карцево, Сергею и Роме из Товаркова.

0: и ах, подходит к завершению программы по заявкам. Это дневной выпуск. Но, вы знаете, не отчаивайтесь. Во-первых, мобильные выходные еще, да, в действии. Ну и вечерний выпуск тоже вам в помощь. Ну и коли наш девиз грустного развеселить, уставшего обнять, ну хотя бы виртуально, именинников поздравить, то как раз этим мы сейчас и займемся. Дочь Олесю Завераха с совершеннолетием, 18 лет. От всей души желаем ей всего самого хорошего. Пусть по жизни будет счастливой. Это мама, сестра и друзья. Мы присоединяемся к поздравлениям. Невестку Надюшу и сына Александра с рождением доченьки. Крепкого здоровья родителям, силы, терпения. Это Марина и Владимир из Санкт-Петербурга. Поздравляем с юбилеем Ирочку Архипову. Желаем здоровья, счастливого долголетия. Все в жизни сбудется. Это поздравление от Нины и Игоря Яковлевых. Ивана Трегубова из Богородицка, Тульской области, с 30-летием. Здоровья, любви, любви, любви, еще раз любви. Желает папа Саша. Любимую тещу Веру Николаевну Смолянко или Смоленко с днем рождения поздравляет любимый зять Ульфат. Любимого супруга Эдуарда Резябкина с днем рождения. Здоровья, счастья. И знай, что ты самый лучший муж и папа. Любим тебя. Так, это супруга Наталья. Ну и, конечно же, детки. Еще парочку приветов успею передать. Привет мужу Леонтию. Он солит мои любимые огурцы, а я его развлекаю, чтобы получились вкусные и хрустящие. Это Ирина. Она вас ценит и каждый день любит все больше и больше. Привет из Оренбурга. Мы с мужем на даче, ждем гостей. Хочу привет передавать всем нашим дачникам в СНТ «Колос». Это Нежинские дачи. Ну все, на этом точно все. Программа по заявкам, дневной выпуск подошел к концу.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: Шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск россиян до 35 дней. Также необходимо его расходовать только на рабочие дни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Он напомнил, что если отпуск попадает на праздничные дни, то они не считаются. Однако это правило не действует с выходными. Парламентарий также предложил пропорционально увеличивать отпуска тех, кто имеет право на дополнительные дни. Сейчас стандартный ежегодно оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Японские компании хотят возобновить работу в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление местных депутатов. Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщал, что возобновление контактов России и Японии возможно при отказе японских властей от враждебного антироссийского курса. Дипломат подчеркнул, что данная политика не отвечает интересам Японии и ее народа. На Пушкинской набережной столицы после реконструкции начал работу причал «Парк Горького-2». Об этом на своей странице в Максим сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что причал входит в центральный маршрут, один из самых востребованных в Москве. После обновления он стал более просторным и функциональным. Теперь там смогут швартоваться одновременно два судна любых типов. Кроме того, причал способен вмещать 280 человек одновременно. Ожидается, что это повысит пассажиропоток и расширит маршрутную сеть столичного прогулочного флота. В августе россияне смогут увидеть самые высокие на планете облака. Это серебристые или ночные светящиеся облака, сообщили в Московском планетарии. Там добавили, что лучшее время для наблюдений – поздний вечер или раннее утро. Отмечается, что благодаря своей прозрачности такие облака не скрывают звезды и выглядят светящимися на фоне сумеречного неба. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Нельзя сломать союз в одиночку. Даже если один тянет, а другой не держится. Это все равно общая потеря равновесия. Григорий Лепс открыл новый час. Суббота. На календаре я хочу напомнить вам, что это тот день, когда список дел должен состоять из одного лишь пункта. Быть счастливым. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон». Будьте счастливы.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: взять.
1: Душевно мы прогулялись с вами по московским улочкам вместе с Михаилом Бубликом. Лето создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими и любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен слушателям по хитам «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

спешили, не зная ни цели, ни дороги, вот и потеряли по пути самое важное. Сейчас порадую всех, кто любит рыбалку, и пожелаю, пусть водоем будет щедрым, погода благосклонная, а рядом будут верные друзья.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
2: Я спросил тебя, зачем?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

мобильные выходные в эфире радио «Шансон». И звучат поздравления в адрес коллектива магазина «Сток Абсолют» из города Валуйки Белгородской области. С днем работников торговли. Всех благ вам и мирного неба. А также привет моему мужу Вячеславу, передает Олеся. Бийск на связи. Привет всем родным и близким, дочерям Ольге, Катерине и Алене, сыну Олегу, нашим внукам, ну и, конечно, любимому мужу Павлу Реброву. Вы слушаете радио «Шансон»?

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».
6: Магадан.
7: Значит, опять домой.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники начали обманывать пенсионеров, угрожая им снижением размера пенсии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД. Сначала неизвестный звонит пенсионеру под видом работника пенсионного фонда и сообщает, что допущена ошибка в документах, которая приведет к снижению размера пенсии, и рекомендует записаться на прием для решения вопроса. Введенный в заблуждение человек называет мошеннику код из СМС. Спустя время аферисты сообщают о взломе личного кабинета на госуслугах и о попытке списать деньги. Затем в схеме появляются лжесотрудники Центробанка и ФСБ, которые предлагают снять накопление и перевести на безопасный счет. В МВД указали, что работники банков и госструктур никогда не просят перевести деньги на счета. На первом этапе медосмотра участников СВО и членов их семей будет консультировать психолог. Такой приказ Минздрава вступает в силу сегодня, пишет «Парламентская газета». Диспансеризацию ветеранов боевых действий будут проводить после того, как медорганизация получит информацию о возвращении бойца в регион. Теперь встреча с психологом состоится в первый день медосмотра. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение 3 рабочих дней, а сельские жители – в течение 10 рабочих дней после начала диспансеризации. Велогонка «Вечернее садовое кольцо» пройдет в Москве 1 августа. Участники преодолеют дистанцию на 109, 94 и 78 километров, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Ожидается, что мероприятие соберет тысячи любителей велоспорта со всей России. Состязание состоится в мужском и женском разрядах. В зависимости от уровня подготовки спортсменов разделят на несколько групп. Стартовый городок расположится в проезде Девичьего поля. Он заработает в 13 часов, а в 20 здесь начнется церемония награждения. Заключение выпуска. Сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: В реальной жизни у Кати Огонек не было каких-то громких, задокументированных историй, где она сама признавалась бы в сильной ревности или из-за нее бы рушились отношения. А вот в творчестве эта тема прозвучала очень ярко. И тому доказательство песни «Я ревную тебя». В студии Ольга Шатрова. Я хочу пожелать вам в этот субботний вечер, пусть будет немного романтики, немного грусти, но много-много тепла. Пусть любимые песни радио «Шансон» напомнят о чем-то важном, а тишина между аккордами даст выдохнуть. Пусть вечер будет настоящим, как лучшие песни. С субботой вас! Вы слушаете радио «Шансон».
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый звук.

0: Дай нажил.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лучшее место для слез – это объятия мамы. Михаил Шафутинский на радио «Шансон». Продолжаем искать поводы для улыбки. Да, и не могу не сказать, что сегодня отмечается День кулинаров, посвящен всем, кто связан с приготовлением пищи, от шеф-поваров до домашних кулинаров. Ну и особенно хочется поздравить тех кулинаров, которые в годы дефицита всего могли приготовить из двух кусочков колбаски кулинарные шедевры.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
0: Радио «Шансон».

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

следующие месяцы надо прожить так, чтобы в сентябре не вызывал раздражения вопрос: «Сколько раз ты купался за лето?» Лето на радио «Шансон».

Я больше чем уверена, что слушатели радио «Шансон» на осень ассоциируются с праздником. И хочу отметить, что у всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляю» 14 ноября на «Лайф-арену». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас сможет стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляю» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие-многие другие любимейшие артисты. Есть возрастное ограничение, учтите это при покупке билетов 12+.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое.

Одиночество и грусть – нежеланные гости этого вечера, а вот рубрика «Мобильные выходные» – желанная. И вновь ваши приветы любимому мужу Евгению Величко, супруге Оксаны – привет, а также привет всему дачному обществу авиаторов город Обь Новосибирской области. Всем хороших выходных. Мужу Анатолию привет от Натальи из поселка Вишневогорск. Мы на даче носим дрова, и у нас все получится. А я в этом даже не сомневаюсь. Поздравляю мужа Виктора с днем торговли. Это Светлана. Ну что ж, я на этом уже раскланиваюсь. В следующем часе встречайте Юлию Степанову. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. К 2030 году минимальный размер оплаты труда вырастет как минимум на 8 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Депутат напомнил про план поэтапного повышения МРОТ. Через 4 года он увеличится до 35 тысяч рублей в месяц. Также парламентарий отметил, что в 2026 году МРОТ вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом и сейчас немного превышает 27 тысяч рублей. При этом минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше федерального МРОТ, но может превышать его. Тем временем россияне набрали рекордное количество кредитов в июне. Российские банки выдали потребительских займов на максимальную за 2 года сумму 450 миллиардов рублей. Как сообщает РИА Новости, она оказалась в 1,7 раза больше уровня годом ранее. При этом количество выдач в начале лета выросло в годовом выражении на 40%. Рост объемов кредитования отмечается начиная с февраля. По словам экспертов, это объясняется постепенным снижением ключевой ставки Центробанком, вслед за которым финансовые организации корректировали номинальные ставки кредитования. Никаких причин для исключения из русского алфавита буквы «Ё» или планов делать ее обязательной для написания нет. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что буква «Ё» как была факультативной, так ею и останется. Значение буквы для русского языка Пахомов сравнил с 29 февраля для календаря. Этот день бывает не каждый год, но он нужен. Также лингвист высказался против обязательного употребления буквы «Ё», что спровоцировало бы ряд проблем. Например, это исказило бы русскую поэзию 19 века и вызвало бы дополнительные сложности из-за слов с вариативным произношением. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Оттуда.
1: Из самых разных городов России съезжаются слушатели радио «Шансон», чтобы попасть на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». В этом году у вас будет возможность лично потанцевать и подпеть во время выступления группы «Лесоповал». У всех поклонников будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября в Лайф-арене. Можно заранее взять билеты на поезд, на самолет и, самое главное, на танцпол, где каждый зритель почувствует себя частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Воровайки, Чепик, Холла и многие другие для зрителей старше 12 лет. Эх, разгуляя. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 18.07, время столичное. Зовут меня Юлия Степанова. Будем вместе коротать вечерок. Олег Митяев далее нам поет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Хлеба, горбушку и ту пополам. А песни мы разделим с нашими любимыми слушателями. Делаем это 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Вот про любовь нам скоро будет петь и заслуженный артист России Сергей Трофимов. Максиму Олейникову спасибо за песню. Далее «Дюна». И все

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио Шансон.

шансоне «Лето» Стас Михайлов только что в эфире. И где бы вы ни находились, если вы с нами, то скоро услышите два дуэта. Александра Розенбаума и Александра Маршала. Григорий Лепс и Акмаль прямо сейчас. Ну и через некоторое время лирическое Владимира Семеновича Высоцкого. Сегодня 46 лет. День памяти артиста.

0: шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Вот и на радио «Шансон» пишут наши слушатели в мобильные выходные. Андрей Поташов пишет: нам уже 65+, но мы люди старой закалки, уже 20 лет храним в сердце любовь. Привет Зинаиде Гермогеновне Михайловой. Зиночка, всего тебе хорошего. Это город Чебоксары. Андрей Поташов. Далее Ирина пишет: хочу поздравить город Волжский Волгоградской области с днем рождения, с 72-летием. И привет мужу Андрею Исаеву, он у меня самый лучший. И дети Малинушки, Глебушки, Ульянушки. Всех люблю, Ирина. Следующее ваше послание уже в программе «Только для вас».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. При этом ограничения на вывоз дизеля отменят по мере восстановления рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет «Известия». По его словам, ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась. Это произошло за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме, при этом в некоторых регионах обстановка все еще непростая. В частности, в Сибири вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Экстремальный туризм в России привлекает порядка 100 тысяч человек в год. Однако данное направление – нишевый продукт. Он включает в себя горные восхождения, сплавы и рафтинг по рекам и прогулки по пещерам. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров. В сегменте отечественных туров с горными восхождениями лидером стал Эльбрус, куда ежегодно пытаются подняться порядка 20 тысяч человек. На Камчатке экстремалов привлекают сложнейшие восхождения на действующие вулканы, а Алтай, Урал и Карелия популярны для сплавов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон»» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: прости за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

А ты? Ты вор. Джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.
3: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
4: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
5: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
4: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
6: Раздели!

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили ввести статус семейного помощника по уходу за детьми. Его хотят присваивать бабушкам и дедушкам, помогающим в воспитании внуков. Также таким родственникам предполагается выплачивать пособие не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Эрика Праздникова. По его словам, присвоение статуса должно происходить по заявлению одного из родителей, подаваемого через госуслуги или в МФЦ. Кроме того, период ухода и работы в качестве семейного помощника должен засчитываться в пенсионный стаж. Все российские вузы полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В рамках эксперимента студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга. Его сумма может составить не менее 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас статус «Почетный донор России» присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов в определенном количестве. Он предоставляет право на некоторые федеральные и региональные льготы. По мнению авторов инициативы, донорство костного мозга также важно. Однако для него существенные меры господдержки пока отсутствуют. Отмечается, что ежедневно в России проводится около 2500 операций по пересадке костного мозга. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро – 88 рублей 89 копеек, юань – 11 рублей 50 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Уаз Востроит, строит для чемпионов. Уаз Востроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Шансон.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: «Шансон». На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
1: Субботняя вечерняя программа только для вас начинается. Здравствуйте. Плюс 7-909-955-1030 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте их подписывать. Жду. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон». Теперь позитив я немножко сбавлю, потому что 25 июля сегодня. День памяти Владимира Высоцкого. Человека, который оказал огромное влияние на нашу жизнь, на культуру, на мысли, чувства многих и многих в нашей стране, даже тех, кто об этом, в общем, не подозревал как-то. 46 лет назад, в 1980 году, я была слишком мала, чтобы понять, что произошло. Но я помню шок у мамы и папы, когда они узнали, что Высоцкого не стало. Не по центральному телевидению узнали, конечно, как и многие. Его голос звучал в то время, когда одни слова были для кухонь, другие для улиц, когда это раздвоение было нормой жизни. Впрочем, для таких людей, как Владимир Семенович, людей без кожи, остро чувствующих и несправедливость, и ложь, наверное, не существует подходящего времени. Мой путь один, всего один, ребята, мне выбора, по счастью, не дано. Это строки из стихотворения Высоцкого «Спасибо, что живой». Живы и его роли, песни, одну из них, очень важную для понимания личности Высоцкого, слушаем сегодня на радио «Шансон».

0: никогда не полюблю.
1: Еще раз напомню номер, чтобы вы ничего не перепутали, не забыли. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, подписываться не забывайте прямо в самом сообщении. Шансон, привет друзьям в Приморск, Калининграда. Татьяне, Артему, Листопад. 25 июля, день рождения. Только вот у кого именно? У обоих, что ли? Поздравляю, желаю здоровья, любви, мира и благополучия. Валентина Викторовна, город Краснодар. Поздравляю город Торопец с 952-летием. Всех благ вам, торопчане. Далее, Шансон, поздравьте, пожалуйста, хорошей песней с днем рождения нашего дорогого сына Грекова Алексея Александровича. Сынок, будь здоров, любим, будь счастлив, пусть семья твоя будет крепкой и дружной, любим, гордимся тобой. Он сейчас в Башкирии, мы поздравляем его из города Заводоуковска Тюменской области. Сергей Трофимов будет петь для всех хороших людей, для всех, кто дружит, любит своих друзей и хорошую песню.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас, только для вас.
7: Добрый вечер всем, кто слушает «Радио Шансон». Программа «Только для вас» продолжается. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Про подпись, пожалуйста, не забывайте. Есть сегодня календарные праздники замечательные, но вот чуть попозже это затронем. Очень много сообщений накопилось. Добрый вечер, любимочки. Передаю привет семье Лыхиных и Учайкиных. А деток поздравляем с выпускным. Это 9 класс с 1-4. И садик. Кто-то, значит, закончил. Юлия прислала это сообщение. Шансон, передайте большой привет маме и дочери. Сейчас отдыхаем на даче в Ленинградской области. Привет от Анны. Я надеюсь, в следующий раз вы расщедритесь и имена их тоже напишите. Шансон, передаю привет аричанам из Кировской области. Прекрасно проводить вечера под радио «Шансон». Подписывайтесь, пожалуйста. Шансон, привет в город Тюмень Оксане Ениховой, Гульшат Айбаковой и Сергею Дунаеву. Они сейчас все за одним столом гуляют. Поставьте для них хорошую песню. С приветом, Наташа. Здравствуйте, передаю привет любимому мужу Максиму. Не грусти, все будет хорошо. Екатерина. Любимый шансон, передаю привет любимому мужу, семье Труновых и семье Болбас, Ольга из Новосибирска. Добрый вечер, пишет вам ваш дорогой слушатель Анатолий Копатыч. Передайте привет Михаилу Андреевичу и нашим женам Ирине Николаевне и Дарье Павловне. Мы их любим и ценим. Это правильно. Вот это правильно. Алексей Петрухин поет для

Продолжаем. Шансон, поздравьте, пожалуйста, с наступающим праздником ВМФ. 7 фут в Подкилем, семья Хомяковых и Семеновых. Саша, спасибо за дружбу. Надежда написала. Привет в Энгельс, город Энгельс. Любимому мужу Роману, всем своим родным и близким. Всех люблю. Всем хорошего настроения и много радостных дней желает Татьяна. Нашей компании из Егурьяхи Ханты-Мансийского района огромный большой привет Алене, маме Людмиле, папе Василию. Вы такие классные. Побольше наших крутых посиделок и душевных разговоров. Всех люблю, целую и обнимаю от Натальи. Поздравляем всех чаплыгинцев с Днем города. Всем здоровья и любви желает Анна, Андрей и Галина из города, соответственно, Чаплыгина. Плюс 7-909-955-103-0. Про подпись, пожалуйста, не забывайте. Добрый вечер, любимое радио. Меня притягивает шансончик, как магнит. Сегодня я поздравляю с днем торговли коллектив магазина «Монетка». Пусть для Ангелины, Романны и Ольги Васильевны прозвучит хорошая песня. Очень уважаю и люблю этих девчонок. Наталья Паньшина, Волгоградская область.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: А вопросит в долг, я займу.

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя.

Словно ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна, по ошибке окликнул его я: «Друг, оставь покурить!»

0: обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Еще одна песня Владимира Высоцкого, ее спел нам Александр Маршал. Продолжим программу «Только для вас». Здравствуйте, любимое радио, привет всему СНТ-любитель «Электросталь». И своим соседям Алексею и Светлане передает Сергей этот привет. Любимое радио, Питер на связи. Передайте привет моему мужу Димке Любимке и любимой подружке Иришке. Люблю вас, мои дорогие, ваша Рыжик. Добрый вечер, шансон. Наша большая семья, внуки, дети, бабушка, дедушка собрались за большим столом. Мы хотим поздравить с днем рождения, с юбилеем, с 50-летием. Королева Олега Васильевича. Главное – здоровье, повышение по службе, значит, карьерного роста, и чтобы все у него было в ажуре. А также поздравляем его жену Олесю Ивановну с покупкой автомобиля. Значит, можно ли для нас веселую песню? На дискотеку едем. От Емели из Балашихи, Металлург – это сообщение.

Без любви секунда верста, и некоторые совсем не могут друг без друга. А вот пишет Галина из Рязани. Поздравьте нашу любимую внучку Ксению и Максима с законным браком. Желаем им любви бесконечной, счастья, взаимопонимания. Мы их очень любим, бабушка Галя и дедушка Паша. Любимое радио, передайте привет красивым женщинам Ольге, Татьяне и Ольге из хутора Александровского, что в Краснодарском крае. Мы в отпуске у мамы и бабушки, отдыхаем под радио «Шансон». «Шансон», поздравляю своего сына Рудакова Михаила. У него сегодня день рождения, 17 лет. Счастья, здоровья. А также присоединяются к поздравлению родные братья и сестры Леха, Владик, Ольга, Галя, Вера, Алена, Надя, Люба, Маруся и папа Андрей из города Щелково. Вот, сколько людей. «Шансон», передаю привет нашей веселой дружной семье из Жуковского. Поздравляю мамочку Ольгу с прошедшими именинами, дочка Светлана. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу поздравить с днем рождения свою мамочку, дружину Татьяну. Будь здорова и счастлива. А также привет тете Гале и дяде Сереже. Отмечаем день рождения на даче в деревне Федино. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения», что я с удовольствием и делаю. С днем рождения!

нашей любимой внучке Катюше вчера исполнилось 10 лет. Мы на даче, с нами еще внуки Макар и Снежана, а также привет мужу Юрию и дочке Оле. Всех очень люблю. Любовь, город Санкт-Петербург. Передайте, пожалуйста, огромный привет Ляхову Сергею и Семену из города Кирова. Отличного настроения и побольше солнечных дней желает Ольга. Добрый вечер. Поздравьте всех зубных техников с праздником. Это Танюха из Череповца. Ну и, конечно, с днем торгового работника. Всех причастных я поздравляю. Шансон пишет вам Петр из поселка Локоть Брасовского района Брянской области. Привет друзьям Королевым, Геннадию и Елене, а также любимой супруге Маргарите. Всем мирного неба над головой. Не спеши.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек каждый день.

0: турнир по рыбной ловле.
1: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

станции в июле вечер прекрасный. Спасибо Михаилу Шуфутинскому за песню. Шансон «Я вас люблю и слушаю, но я на нервах со дня на день бабкой стану в четвертый раз. Родит младшая. Ждем, переживаем и знаем. Родится человечек от Елены из Бийска». Ну что, человечек? Новый человек родится, Елена. И если бы вы знали... Если бы вы знали, как я вас понимаю. Шансон, большой привет сегодняшней ночной смене, которая работает на угольном перегрузочном терминале порта Вера в Приморском крае, поселок Подьяпольск. Держитесь, до утра совсем немного. Бульдозерист Павел. Любимое радио, привет сыну Богдану и Данилу из города Энгельса. Роман передает. Привет... Федору Кривчикову, мы едем на рыбалку в Кимры. Виктор, любимое радио, едем на дачу, слушаем отличную музыку, обожаем Высоцкого. Передайте, пожалуйста, еще одну замечательную песню Высоцкого для нас любимых, Володи и Тани. Песню о друге. Друг.

0: на него.
1: Султан Лагучев спел песню Владимира Высоцкого о друге. Программа только для вас движется к финалу. Сейчас что успею, но завтра-то еще две будут, так что не расстраивайтесь, если что-то не успели. Привет любимой жене Иришке в поселок Суда. Родная, я тебя люблю безумно, твой муж Дима. Шансон Василий и Наталья Коряковы из Астрахани передают привет самым близким и любимым родственникам из села Замьяны Астраханской области. Любим безмерно. Из Бийска опять привет дочерям Катерине, Алене, Ольге, сыну Олегу, внукам и, конечно, любимому мужу Павлу Реброву. Всем людям мира и добра. А вам, Шансон, спасибо, что вы есть, объединяете, поздравляете и радуете.

или нет, шофер, давай закурим, или лучше выпьем поскорее. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство.

0: Участники будущей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» группа Михаила Танича «Лесоповал». Не забудьте заглянуть за подробностями о всенародной танцплощадке на сайт radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Меня зовут Юлия Степанова, 22.04 в столице. Сегодня 46 лет со дня ухода Владимира Высоцкого. Продолжаем слушать его песни.
1: Уходим под воду, в нейтральной воде

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Петрухин и Анна Семенович пели как будто бы для тех, кто собирается присоединиться к фестивалю «Бархатный шансон». Алексей Петрухин в числе участников. С 24 по 30 октября продлеваем лето в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Григорьев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Ну, а Любовь Успенская споет для тех, кто не поедет на «Бархатный шансон».

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: ошибусь, если скажу, что у Игоря Слуцкого получилась отличная песня. Звучит ошибка на радио «Шансон». Также не слукавлю, если скажу, что Тамара Кутидзе, которую мы послушаем, будет концертировать на «Бархатном шансоне». Всех желающих приглашаю за подробностями на сайт radioshanson.ru. И вот здесь прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. У микрофона была Юлия Степанова. Пока.
1: Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: для многих.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Появился горизонт дел.

тебя с собой. А вагончик мой визжит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней

0: Любовь, горький мед, дикий мед.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть.

ты. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола.

Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 грамм.

глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш плавный.
1: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце тронутое холодком.

0: жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Наша встреча была в декабре. Помнишь с горя до чертиков

Я по любви помин без правил. Я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до пяти утра на радио «Шансон».

0: шансон. Темная ночка. На радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: С этих пор за все в ответе сам.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

Сколько в ней красоты, сколько света. Я страдал,